0: Руфяночка, браво! Руфяночка, мягко, ну, красавица. Ну, ну какая вы умница. После этой песни, после этого исполнения в Москве вас всегда будут ждать.
1: Надеюсь.
0: Поэтому работаем на благо культуры нашей страны. Спасибо. Спасибо.

Андрей Александрович, я слов нет, заслушался, чуть не пропустил аплодисменты. Спасибо вам огромное за эту нежность. Вы самое есть.